цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

Вот такого дяденьку я отыскал на просторах интернета. Денис Ауто, который пишет песни про разные модели авто. И в частности, вот, пожалуйста, про Камри. От Чикаго до Астаны. Ну да, действительно, марка автомобиля, которая, ну, по достоинству оценена жителями нашей страны. И в нашем городе, по-моему, каждая третья на дороге – это она. Моя зая меня привезла не из Чикаго и даже не из Астаны, а вот с юбилейной сюда, на Искалиева 126, для того, чтобы я приступила к своим утренним побудочным обязанностям своего дежурства в эфире «Радио ОКей». Меня зовут Елена Левитан. Доброе утро, друзья! Сегодня еще одна песня прозвучит Дениса Ауто, но это только уже в конце, потому что, ну, не могу не отдать дань уважения и любви к совершенно другой марке автомобиля. Но это совсем другая история. Друзья, сегодня 21 мая, четверг, 7 часов и 3 минуты в стране. И что я вам хочу сказать? Сегодня праздник. Ну, в принципе, да, потому что день начинается, мы с вами открыли глаза, это уже праздник, вы с вами пробудились, а если встали на ноги, мы уже герои. Я так уже вообще, собственно говоря, даже какие-то перемещения в пространстве совершила. Сегодня праздник, 21 мая отмечают Международный день чая. Ну, вы же понимаете, что это к нам имеет непосредственное отношение. Уверена, уже у кого-то в кружках, ой, в руках чашка горячего чая или кофе. Ну, так вот, спешу вам сообщить такую информацию о том, что для бодрости нужен не только кофеин. Сама атмосфера, ритуал заваривания чая стимулирует выработку альфа-волн в мозге, понимаете? Сам процесс, когда ты понимаешь, что так, я начинаю готовить чай. Не вот этот вот пакетик вот в стаканчик, а вот да, когда поднимается шапочка, потому что это помешал, достоял, попереливал, поженил чаечек. И он такой вот этот вот аромат распространяется. И ты понимаешь, что ты уже проснулся, и ты уже никогда не пойдешь опять к своему месту горизонтального лежания. Нет. Именно так. Поэтому всем, кто проснулся, всем, кто здесь, друзья мои, я желаю бодрого утра. Помните, что чай, он не только бодрит, он делает нас спокойными и при этом максимально собранными. По-моему, это идеально для начала рабочего дня. Да потому что сегодня четверг. Ага. Пока вы собираетесь, пробуждаетесь, мы с вами будем двигаться по нашей программе. В этом часе у нас Курбашев Марат, Паевста Фэмили, Ильхан, Бекермет, Мистер Президент, Аргоний, Кайрат Нуртас, Ава Макс. Можно еще много продолжать. Конечно же, погода, народные приметы, звездные подсказки, чтобы настроить вас в этом часе максимально на плодотворный, удачный, яркий и солнечный денек. По прогнозам синоптиков, именно таким он сегодня и будет. Безоблачно за окном. Безумно свежо, хорошо, плюс 19. А они вот как-то, вот прям такие хорошие, плюс 19. И мне бы уже больше и не надо. Но синоптики говорят, что плюс 27 вам сегодня, и наслаждайтесь. Потому что буквально через несколько дней будет легкое такое понижение температуры, даже с осадками. Но на этой неделе все прекрасно. Даже не по-майски, а по-летнему. А вот сделать небольшую передышку, слегка остыть перед началом лета, наверное, тоже хорошо. Что же касается, опять же, вот погоды, народных примет, вам скажу, что сегодня день необычный, вот абсолютно необычный. Почему? С чем это связано? Все по полочкам разложу чуть позже. Прямо сейчас отправляемся в город. Счастливых дорог! Ну, есть, наверное, такой на свете.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

это был ранее объявлен Ильхан в нашей музыкальной программе. Вот так потрясающая мелодия, песня, музыка для того, чтобы, знаете, так спокойненько расхаживать, пританцовывая по комнатам своего жилища, собираться на работу, что-то делать такое с улыбкой на лице и, ну, с хорошим настроением однозначно. А если вы это слышали, то по-другому быть не может, потому что, значит, вы слушаете радио «Окей». 7 часов 20 минут в стране. Четверг, 21 мая на календаре. Еще раз напомню, друзья мои, что сегодня синоптики нам обещают безоблачную погоду в течение дня. Ну, возможно, какие-то облака и будут появляться, ну, откуда-то прилетать. Но это никакого влияния не окажет. Плюс 19 сейчас, плюс 27 будет максимально. Сегодня ветер северо-восточный, 4 метра в секунду. Пока он практически не ощутим. Вроде бы никаких порывов или каких-то штормовых предупреждений не было. Ну а теперь касаемо народно-погодных примет. Вот честно вам скажу, удивительное. Вот впервые у меня такое. То есть из всех примет, которые связаны с сегодняшним днем, ну вот погода нашего дня у нас, вот именно у нас, она не подходит ни под одно. Вот ни под одно, ни подо что. Ни под кого. Ни под... Никак. Потому что сегодня там какой-то праздник, естественно, по каким-то календарям, я имею в виду таких погод народных. Так вот, если сегодня идет дождь, если бы шел дождь, то мы бы с вами наслаждались плодородным летом с хорошим урожаем всех культур. Ясная и теплая погода предвещает богатый урожай пшеницы и других зерновых. Вот это все. Вот это все, что я могу сказать. Вот, в принципе, можно на этом остановиться. Ясная и теплая погода предвещает богатый урожай пшеницы и других зерновых. А это самое главное, друзья мои. Не будет пшеницы, не будет хлеба. А нам, знаете ли, не только вот зрелищ, нам и хлеба-то тоже нужно в течение года немало. Все остальное, ну, никак не подходит, потому что туман обычно в этот день бывал, гром гремел, вот майские громы, ливни, они вот сейчас должны были. А мы немного это переносим, знаете ли, в этом году на неделю вперед. Сильный ветер, какое-то там тоже лето нам, если был бы сегодня сильный ветер, вот, пожалуйста, неспокойное лето с возможными ураганами и грозами. Какие-то, ну, в общем, вот ничто не подходит. Вот то, как у нас сегодня, говорит лишь о том, что у нас будет богатый урожай пшеницы и других зерновых. А я думаю, что и все остальное, что вы уже посадили, не переживайте. Все вырастет, всего будет достаточно. И солнца, и воды. Я думаю, что все будет просто великолепно. Так что на этом можно, собственно говоря, эту рубрику на сегодня и сворачивать. Ничего подобного, то есть никаких прогнозов на там дальнейшее будущее. Все будет хорошо, все идет своим чередом. Это говорит о чем? Что мы с вами проживаем нормальную, правильную жизнь. Мы движемся к лету. Лету 2026 года. Вспомните, что вы делали в мае ровно год назад. Не помните? Ну, может быть, на это можно потратить 2 минутки. Ну, так, ради интереса. А потом начать вспоминать, какие планы у вас на лето. Уже грядущее. Потому что я точно помню, что в прошлом году лето у меня прошло совершенно бездарно. Бездарно. Надеюсь, что это будет чуть менее бездарнее. Во всем виновата я сама и моя лень. Так, что? Ну, вот так-то. Друзья мои, не переживайте. Все будет хорошо этим летом. Тепло, солнечно, будем загорать, купаться, путешествовать, что еще? Получать... мне надо яблоню полить, да-да-да. Вроде одна яблоня, башкирская красавица, собирается мне подарить много яблок, хороший урожай, но ее надо полить, срочно надо полить. Так что все, бросаю и поехала на дачу. Шучу! Куда ж я денусь-то с моей подводной лодки, с моей радиокухни? Мне здесь так... Ой, у нас так комфортно, нам так хорошо. Пусть и вам сейчас будет так же хорошо, как мне. Вот прям, да. И вот, я не знаю, если вам что-то мешает, чтобы почувствовать себя комфортно, ну, представьте, что у вас шорки на глазах. Смотрите на что-то очень приятное одно. И пусть это поднимает вам настроение, задор и настрой на весь сегодняшний день. Так, двигаемся далее. Нашла еще одну композицию. Интересная такая штука, не знаю, как-то вот так наткнулась на нее, называется «Драйв», это такая коллаборация исполнителей «Монтагу», «Дэвид Гетта» и «Блэк Кофе», то есть вот какие-то команды собрались и сделали композицию под названием «Драйв». Но это какой «Драйв»? Это не в смысле, сейчас мы там горшетку там до пола и все остальное, нет, там «Драйв» про то, что очередная попытка убежать от себя, от любви, куда-то далеко, но, по всей видимости, не...

особо хорошо это получается, но зато песня получилась хорошая. Ну, такая, в смысле, действительно, слегка драйвовая, для настроения утро очень подходящее. Black Coffee, Дэвид Гетта и Деля Монтагу в нашей музыкальной программе.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Это Аргония и Кайрат Нуртас в нашей музыкальной программе в преддверии звездных подсказок на день сегодняшний, 21 мая. Ну, если с погодонародными приметами что-то сегодня не очень все срослось, то со звездами все нормально. Они следят за нами, как-то там перемещаются для того, чтобы, ну, на самом деле, нашу жизнь приносить, может быть, какие-то неожиданности, ну и как минимум подсказки, как нам действовать. Итак, 21 мая. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на сегодня. Овны, сегодня вам по зубам любой недоброжелатель. Только зубы нужно показывать ему не в оскале, а в искренней улыбке, и он не устоит. Сегодня не стоит открывать душу малознакомым людям. Это неподходящий день для откровений. Не ждите, что сегодня кто-то скажет то, что вы хотите услышать. Тельцы, отличный день, чтобы приобрести домашнего питомца, который проживет с вами рядом много лет. Возможно, сегодня телец наконец-то решится сделать то, о чем думает в последнее время. И в этот день вас могут ожидать серьезные затраты и покупки, однако звезды советуют умерить свои желания. Вот бы звезды научили еще умеривать свои желания. Близнецы, если захочется сойти с ума, сходите на здоровье. Только подберите себе компанию искренних людей. Подумайте, не забыли ли вы о своих друзьях, когда в вашей жизни появилась любовь. Звезды говорят, что кто-то на вас обижается. Возможно, сегодня у вас будут незапланированные затраты, с которыми вы будете не согласны. Раки, сегодня после обеда у вас откроется второе дыхание, и они докажут всем, что невозможное возможно. Звезды будут склонять раков к резкости и прямолинейности, что чревато конфликтами с окружающими и близкими вам людьми. Возможно, случайная встреча у раков с тем, кого он хотел бы никогда больше не видеть. Львы, займитесь тем, что вам интересно. Никто не обидится на вас, если вы немного уйдете в себя. Не стоит сегодня гулять по магазинам, трата денег может оказаться бессмысленной. Не стоит целый день думать о деньгах, которых вам так не хватает, ведь их не хватает всем и всегда. Согласна. Попробуйте порадоваться тому, что имеете. Девы, сегодня у вас подходящий день для волшебных слов «прости» и «спасибо». Если вы не соберетесь силами и не начнете что-то менять, то сегодняшнее ваше «плохо» может перевоплотиться на еще хуже. Неподходящий день для больших покупок, они могут вскоре разочаровать вас. Весы! Сегодня смогут оказать кому-то поддержку или дать дельный совет. Весам лучше сегодня оставить свои мысли при себе. Задумайтесь, не преувеличиваете ли вы значимость денег. Возможно, вы забываете о другом счастье. Скорпионы, сегодня будет отличный момент заняться планированием своего будущего. Вы сможете все аккуратно записать, все свои желания, либо соорудить доску визуализации. Если случайно увидите бездомное животное, не проходите мимо. Скорпионам не стоит ходить сегодня в те места, в которых он раньше не был. Стрельцы, сегодня Стрелец, наконец, почувствует себя хозяином своей судьбы. Прячет депрессию в дальний ящик, вот я прям чувствую, и найдет правильное решение дальнейших действий. Если вдруг у стрельцов появится капелька свободного времени, то не делите его ни с кем. Насладитесь тишиной и будьте аккуратны с вашими деньгами, вы можете их случайно потерять. Козероги, гороскоп на сегодня благоприятен для умственной деятельности, решения нетривиальных задач. Козероги, не ведите на внешность сегодня. Она, как никогда, может оказаться обманчивой. Вероятны трудности в работе с документами, в первую очередь финансовыми. Водолеи, если хотите иметь хорошую физическую форму, начните заниматься ею прямо сегодня. Прямо сейчас, что там сегодня? Сегодня, вот сейчас, прямо сейчас. Водолеи, не считайте себя всемогущими, не пытайтесь переделать то, что невозможно. Не делайте скоропалительных выводов и торопливых шагов. А нет, тогда не сейчас. И, наконец, рыбы. Сегодня рыбы могут получить предложение, которого долго ждали. Возможно, что рыбы выместят свое недовольство на ком-то, не имеющем к ситуации никакого отношения. Рыбы, не обманывайтесь, считая себя пупом земли. Слушайте, какой-то, да, надо сказать, день-то нелегонький. В том плане, что, да, сегодня нужно следить за своими финансами. А когда за ним не надо следить? Я вам расскажу сегодня историю про финансы. И, да, а может быть, это к тому, чтобы я действительно вот это вот сподвигло меня рассказать вам историю и научить вас, как действовать в подобной ситуации. Ну, ладно, это чуть позже.
пока же вы собираетесь на работу, сейчас не до этого, а вдруг что-нибудь забудете. Те же самые деньги, ключи или документы. А нужно с утра быть во всеоружии. Значит, не забыть ничего, чтобы не возвращаться, не переживать о том, что что-то не выключили. Спокойненько, приспокойненько собирайте детей в школу. Они же еще в школе? Они еще в школе. Ну, кто-то уже там заканчивает, кто-то уже готовится к сессиям, поэтому все своим чередом. Спокойненько, без паники! С вами Радио Окей. Все будет хорошо. Однозначно, все будет окей. Мы двигаемся дальше на нашей музыкальной программе. Напомню, что сегодня праздник. Сегодня праздник, кстати. Кстати, праздник, сегодня день чая, да? И уж поскольку гороскоп такой денежный, наверное, стоит напомнить, что существует самый дорогой чай в мире, да? Кто назовет? Кто назовет, как называется этот чай? Тому пятерка сегодня. Называется он Дахун Пао. Дахун Пао с ним. Растет он в Китае, и цена за 1 грамм может доходить до 1500 долларов. А все потому, что оригинальных материнских кустов, с которых его собирают, осталось всего несколько штук. И им больше 350 лет. Ну, давайте порадуемся, что мы пьем, ну, скажем, не такой дорогой, но зато это экономично, да, в сфере вот этого астрологического прогноза. Так, отличного всем дня! Утро. Пробуждение, кто, может быть, только еще устраивает себе потягушечки, и мы двигаемся вперед. Дискотека «Авария», «Ванамур», «Кукла». «Кукла» — это песня так называется. Вот, да, вот, про любовь. Переключимся с одного на другое.

мои, как вы понимаете, даже не будучи экспертом в жизни, можно быть счастливым. И я желаю всем, кто настроен на волну нашей радиостанции, станции, быть именно таковыми. Почувствуйте себя счастливыми. Нельзя пребывать в этом состоянии долго. Об этом тоже пелось в этом музыкальном часе. Может поразить тоска. А вот почувствовать себя на мгновение счастливым от того, что все хорошо. Вы идете на работу или уже пришли, как мои коллеги, и улыбаетесь. И это же прекрасно. А это была группа «Добро», если что, с песней под названием «Море, привет». И еще раз хочу напомнить, что сегодня праздник. Ну как праздник? Ну праздник, потому что вот и мои коллеги уже каждый держит по кружке чая. И я думаю, что и вы первым делом, придя на работу, что сделаете? Поставите чайник, заварите себе свежего чайку и, конечно же, отметите этот день. К своему стыду, не особо разбираясь в сортах, ну понимая, что вот этот, я не знаю, как по наитию, вот этот вкусный, этот нет, вот этот хорошо заваренный, а этот вот, по-моему, переваренный. Это я могу понять. Но какие-то нюансы, мне кажется, я даже самый дорогой чай не отличу от простого. Что мы там в детстве пили? 36-й, грузинский, индийский. Ну, вот как-то так. Вот это в голове и даже какие-то вкусовые рецепторы в голове приходят, вспоминаются. Тем не менее, друзья мои, я надеюсь, вы в курсе, что, ну как, чем отличается зеленый от черного или белого? Знаете, чем отличаются вот эти чаи? Особенно мне нравится, когда вот приходишь в кафешку, вы мне, пожалуйста, зеленый с каким-нибудь там, с каким-нибудь наполнением цветочным или еще что-то. Я думаю, блин, ну какие молодцы, как вот они прям вот шарят во всем этом. А выясняется, что на самом-то деле это все с одного куста. Ну да, оказывается, это просто разное, как там правильное слово есть такое, ферментация, разная степень ферментации. И все. Все с одного куста. Но это не говорит, что что-то плохо, что-то хорошо. Просто китайцы, они знают, что делать с чаем. Когда буду в Китае, обязательно постараюсь посетить чайные плантации. Очень хочется увидеть это воочию, сорвать лепесточек один и сохранить его на память. А может, заживать просто. Да, наверное, скорее обязательно попробуем заживать, съесть. Да, вот так, в оригинале, в натуре, можно сказать. Так, друзья, выходя на финишную прямую этого музыкального часа, сообщаю. Наши постоянные радиослушатели на связи, это здорово. Вот что значит постоянство. Вот, видите, тринкает что-то у меня тут под боком, наш планшет волшебный. А посему у меня есть уже заявки на рубрику «Песни от Михаила». А еще одна рубрика у нас появилась в начале следующего часа. Да что ж такое-то? Песенка от Сашеньки для Дашеньки. Надо будет тоже делать заставку однозначно. Дмитрий, обязательно надо будет делать заставку. Так, и заканчиваем этот музыкальный час ремиксом. Не скажу, что прям очень хороший, но чуть-чуть динамичнее, чуть-чуть отличается от оригинала. Это будет ремикс на песню самую известную группы London Beat, которую сегодня попросил включить в нашу программу наш радиослушатель Михаил. Поэтому рубрика «Песни от Михаила» в финале этого музыкального часа. Откроем мы новой рубрикой «Песенка от Сашеньки для Дашеньки».

Вот такое начало нового музыкального часа на волне нашей радиостанции. Группа «Барбариски». У друзей нет выходных. Ну вот, подписываюсь под каждым словом, прозвучала она в нашей рубрике «Песня от Сашеньки для Дашеньки», которая сейчас направляется в свой детский сад. Ну что ж, видите, все отправляются на свое дневное место дислокации. В основном, я думаю, все уже и на работе, кто начинает это дело с 8 утра. Поэтому всех приветствую, желаю всем активного трудового дня и при этом сохранить хорошее настроение. Мы с вами в новом части. Сегодня 21 мая, с чем я вас, друзья, и поздравляю. Да, приближается лето. Каким оно будет? Наше лето. Ну, кто слушал начало прошлого часа, знает, что оно будет хорошим по всем погодно-народным приметам. В данный момент за окном, я так думаю, уже чуть больше, чем было. Да, уже плюс 21. Начинали мы с плюс 1, с 19. Плюс 27 максимально сегодня воздух прогреется. Так что все как обычно в последние дни. Вот через на следующей неделе, да, будет понижение температуры, но не такое прям уж глобальное, катастрофичное. Немного насладимся прохладой перед наступлением календарного лета. Оно будет чудесным. В этом часе у нас с вами урок казахского языка «Игра керемире» для истинных меломанов. Все уже наши истинные меломаны на связи через WhatsApp. Пользуйтесь им, пишите. Обратная связь нам всегда нужна. 8-771-202-1006. Туда же можете направлять и свои сообщения с приветами на программу «Кто сегодня молодец», которая выходит по расписанию в 9:30. Что у нас далее? А далее у нас потрясающая песня. Как потрясающая? Ну, под нее можно слегка потрястись. New Religion от Baby Rexha и Fightless. Такой, знаете, машап небольшой. Ну, как вот используют сэмплы, одно в другое вставляют. И, собственно говоря, получается вроде новое творение. Ничего там такого религиозного нет, несмотря на название. Там в религию возведен культ ночной клубной жизни. Вот это тынс-тынс-тынс-тынс-тынс-тынс-тынс. Для них это как религия, да. Хотя, да, наверное, по молодости это же прям классика жанра была. Что, где вы в пятницу? Мы в клубе, чикс танцуют. Это ж так, это да. А потом, конечно, все меняется в совершенно другую сторону. Какое направление мы выбираем в жизни? Кто-то дачами, кто-то походами, кто-то рыбалками. Ну вот, видимо, Baby Rexha, она пока еще в том состоянии, когда готова сотрясать танцполы своими творениями, чтобы под это сотрясались все остальные. Всем, кто с нами, молодцы! Двигаемся далее. Да? Ну вот этот сэмпл вы уже узнаете, конечно же, это Fatless. А вот дальше пойдет уже вокал от самой Baby Rexha.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

личных делах. Ну, вместо предисловия приятная, замечательная история. Жители штата Южная Каролина, который разбогател благодаря своей честности, вернув чужой выигрышный лотерейный билет. А спустя 2 месяца сам сорвал крупный приз. Купил где-то там какой-то другой билетик и, короче, выиграл. А выигрышный билет отдал хозяину. Я вам расскажу другую историю, но, естественно, вкратце, в качестве такой доброй подсказки и инструкции, как действовать, потому что, ну, разное бывает. Я надеюсь, что она тоже для меня закончилась, ну, пока еще не закончилась, но закончится положительно и, скажем, без всяких последствий. Дело в следующем. Я думаю, о дроперстве все слышали, о том, что такое случается, и алгоритм действия как бы понятен, но когда сталкиваешься, ситуация, конечно, вот, я не знаю, я человек доверчивый, мне хочется помогать, то есть я всегда спешу помочь, доверяясь людям, но вот последний, вот в данный истории, конечно же, я впервые, наверное, настояла на том, чтобы все было как положено. Дело в следующем. Не далее, чем на прошлой неделе, мне позвонил человек и сказал, что он по ошибке перевел деньги мне на карту, причем перевел со счета ТО. Пытался перевести себе, но у нас с ним действительно одна разница в номере телефона. И по прошествии, то есть, причем он не сразу это обнаружил, а по прошествии какого-то времени, когда ему нужно было расплатиться. И присылает мне, конечно же, там не квиток, а вот этот прям счет перевода, все понятно. Ну, я, конечно, сразу поспешил, думаю, ну, конечно, я переведу. Думаю, боже мой, ну, ошибался, да, вижу, что номер близко. Добрые коллеги, умные добрые коллеги сказали, не смей ничего делать, и это самое главное. Друзья мои, даже если все хорошо, даже если на самом деле это ошибка, даже если вам говорят, как мне, я сейчас нахожусь в другой стране, мне нужно срочно оплатить, помогайте, выручайте, это же просто ошибка, у меня все честно, я там работаю. Не делайте ничего, не делайте ничего, никаких движений с этими денежными средствами, никаких перемещений, никаких вот движений не должно происходить. Да, я заглянула на свою карту, там была приличнейшая сумма, просто невероятно приличнейшая. Вот, конечно же, это меня напугало еще больше, ну как-то вот поставило в тупик. И что я выбрала, какой путь? Самый простой. Я пошла к менеджеру банка, объяснила, что вот такая ситуация. На что они мне, конечно же, 800 раз сказали, ничего не делайте. Хотя, было и такое. То есть, ну, хотите, переведите, имейте в виду. Если все окажется нехорошо для вас, это грозит вам, гарантирует вам 20-летний срок. Вот, в худшем случае. Ну, а в лучшем налог к вам прилетит, поскольку вы совершили какие-то перемещения. По итогу, друзья мои, чтобы не задерживать, значит, я обратилась к человеку, который ошибся. Хотя он должен это делать сам. То есть он поставил меня в известность, что вот он перевел. После этого человек, который перевел не туда, если ошибся, должен идти в банк, писать заявление, прикладывая туда, значит, вот это все свое. О том, чтобы ему вернули. Со своей стороны, вы, человек, получивший неважно какую сумму, должны тоже написать в банке заявление о том, что вы получили на свой счет, и вы просите банк произвести возврат этих средств. Тогда получится, что, в общем-то, ну вот как пришли, так и ушли. И никаких с вас вычетов или чего-то там не будет. Главное, основное правило – никаким образом, никуда, никому, ни под какими уверениями не переводить, а все решать это через менеджеров, через банки. Вот. Да, как бы вас ни уговаривали, как бы вас ни просили, как бы вас не умасливали, даже, может быть, вам там какую-то сумму пообещают. Нет, ни в коем случае. Идете, пишите заявление, что вы просите эти деньги, собственно говоря, вернуть. Вроде бы мне вчера пообещали, что банк произведет возврат этих средств на тот счет, откуда они поступили, и я вроде как не при делах. Вот это гарантирует вам безопасность и, собственно говоря, никакие последствия. Вот такая вот ситуация. Так что побыла несколько дней миллионершей. Вот, и теперь радуюсь тому, что так радоваться, когда тебя забирают деньги. Я не думала. Но, может быть, это вот ради чего это было нужно в небесной канцелярии мне послать. Ну, наверное, для того, чтобы на самом деле проверяла

0: и свою степень доверия людям и отношения к нынешним реалиям. Вот такая вот, друзья мои, история. Что, теперь мы с вами усаживаемся поудобнее, поскольку у нас впереди урок казахского языка, буквально несколько минут, легко, просто запоминаем, учим, используем, и далее двигаемся, приближая момент игры «Керемере».
1: Учим казахский язык легко.
2: Шаг, самолет. Шаг уақытында ашты. Самолет вылетел вовремя. Шаг, самолет. Уақытында вовремя. Ашты вылетел. Шаг уақытында ашты. Шаг, самолет. Уақытында вовремя. Ашты вылетел. Шаг уақытында ашты.
1: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Ага, все именно так, в такой же последовательности. Слушаем, отгадываем, выигрываем. 8.33 в стране. Ну что, игра Керемере для истинных меломанов. Да, есть такая группа истинных, судя по списку победителей этого месяца. На вторую половину перевалил май. И да, здесь нужна уже борьба, борьба, борьба. Потому что ноздря в ноздрю, плечо к плечу идут наши самые активные участники. Видимо, им очень хочется получить эту эксклюзивную футболку с эксклюзивнейшим принтом от потрясающей художницы. Поэтому, конечно, борьба обостряется, накаляется. Слушайте, а скоро же финал лиги, а скоро чемпионат мира по футболу. Ой, как меня это радует. Вот для меня уже это лето непростое, необычное, самое яркое, самое радостное. Как минимум июнь будет у меня вот просто самым счастливым месяцем. То есть будет чем заняться. Буду бежать, как, я не знаю, ребенок после школы домой, чтобы погулять. Так, значит, что у нас? Игра. Ничего, как всегда, уже и подсказывать не стоит, не надо. Условия простые. Включайтесь, подключайтесь те, кто нас пассивно слушают, но не участвуют. Суть проста. Прозвучит перевернутый фрагмент композиции. Вам нужно на слух понять, что это за песня. Тут же позвонить ко мне по номеру 8-771-202-1006, назвать исполнителей или название песни, или напеть ее, танцуя. И, собственно говоря, если ответ будет верным, ваше имя вносится в летопись наших победителей, и в конце месяца мы подводим итоги. Вы победили сегодня, передаете приветы, мы с вами общаемся, вы рассказываете, что хотите. А по итогам месяца, если побеждаете, то получаете футболку, расписанный ежедневник. Потрясающе, у нас все так в пакетике красиво стоит. Брендированный пакетик от Нури Абдуловой. Все это здесь стоит на столике. Мы это тщательно охраняем. Ходим здесь как на посту, чтобы никуда это не пропало. Все это здесь. Может быть, еще что-то добавим к этому подарку, как только вы придете его получать. Ну, вот, собственно, и все. Время на то, чтобы приготовиться вам угадывать, я предоставила. У меня все заряжено. Все готово. А посему хочется пожелать всем лишь удачи, друзья мои. Слушаем песню и звони мне, рассказываем, кто это исполняет и что они исполняют, или она. Ну, вы поймете там. Готовы? Поехали.

0: Virgin.
1: А вот и все. А уже и прозвучало. А я угадала. Вот честно, вот это бы я... Ох ты ж, и у меня есть телефонный звонок. Ага, алло.
2: Алло, Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Елена, если я не ошибаюсь, да, вроде как такая песня. Между нами тает лед.
1: Та-та-та-та-та-та. Все эту фразу знают, больше ничего. Как вас зовут? Простите, кто это? Сейчас, кто ты?
2: Ерлан зовут меня.
1: Ерлан, замечательно, абсолютно верно. Так называется песня. А не помните, кто исполняет?
2: Кто исполняет, я не помню, но помню клип. Они снимали в автобусе на природе там с магнитофоном.
1: Вот, Ерлан, вы понимаете, именно клип этой группы вот на эту песню 300 миллионов просмотров на Ютубе, представляете? А по сути уже и группы нет, а клип все видели, потому что, конечно, это было все прикольно. Ерлан, я вас поздравляю, абсолютно точно, аплодисменты, вот так вот. Ерлан, я так поняла, вы за рулем. Вы в автобусе тоже едете, клип снимаете?
2: Не, я за рулем, на работу еду.
1: Все поняла. Кому передадите привет? Я вас поздравляю, имя уже вписала.
2: Привет, как обычно, всему городу Уральск, всем радиослушателям. Всем знакомым, кто меня слушает, кто меня узнал.
1: Так.
2: Вот, Каин приезжает на встречу.
1: Знаете присказку? А вы у вас есть какая-нибудь присказка, когда вы проезжаете мимо ГАИ? Вы что-нибудь, есть какая-нибудь присказка, что, когда проезжаете мимо ГАИ?
2: Нет.
1: Я
2: уверен, что мне там.
1: Если вы уверены, ладно, тогда не буду раскрывать секрет. А то у меня есть присказка, я всегда ее говорю. Даже если уверена. Все поняла. Спасибо большое. Поздравляю. Это группа Грибы, если что, на всякий случай.
2: Все,
1: запомните теперь на всю жизнь однозначно. Группа «Грибы», «Между нами тает лед», так и называется эта песня. Вот благодаря клипу они, конечно, очень-очень-очень были в свое время популярны. Но проект закончился. Так что...
2: Все, понял.
1: Все, да. Поздравляю, вам хорошего дня.
2: Да, спасибо, Сара, до свидания, Елена.
1: Спасибо. Вот так, мимоходом. Ерлан позвонил к нам мимоходом, угадал песню и поехал дальше. А представляете, если бы остановили, автоинспекция остановилась, а он по телефону, там, передаю привет. Надо было сразу им привет передать. Ситуация, конечно, неоднозначная, но лучше пусть не останавливает. Тем более, что они все про нас знают. Вот. Если кому нужна присказка, которая работает на 100%, пишите в WhatsApp, я вам скажу, что нужно говорить, когда проезжаете. Даже, ну, если не хотите останавливаться. Вот. Ерлан, все угадано, все правильно. «Между нами тает лед». Конечно же, все уже вспомнили. Группа «Грибы». Украинская команда, к сожалению, она уже не существует, по-моему, с 19 или с 18 года. Но выстрелила эта песня своим клипом. Теперь они как бы вот в памяти тех, кто это... То есть, как это, разглядеть это уже не получится, кто видел. И расслушать тоже. Песня эта на слуху. Поэтому мы сейчас слушаем эту песню целиком, уже в нормальной версии. И продолжаем наше утреннее утро вместе.

Ну, а это уже Майкл Джексон в нашей программе для нашего слушателя Дмитрия. По его просьбе она у нас прозвучала в сегодняшнем эфире. 8 часов и 52 минуты в стране. 21 мая на календаре. Напомню, что сегодня Всемирный день чая. Так что, ну да, уделите сегодня особое внимание этому божественному напитку. Знаете, кстати, он же в мире получается на втором месте. На втором месте, да. А на первом месте что у нас? Ну-ка. Какие версии, какие варианты, друзья мои? Нет, не кофе. Нет, не газировка. На первом месте просто вода. Ну, это так, на всякий случай, для информации. А на самом деле хотела рассказать о том, что вот кто верит в гадание на кофейной гуще? У меня... Нет. Никогда не пробовала, не пыталась, потому что ничего не понимаю, да и, собственно говоря, мне этого не нужно. А вот было гадание и на чайных листьях, между прочим, и оно было не менее популярно. Даже имеет оно официальное название – тассиография или тассиография. В викторианской Англии это было главным развлечением на светских приемах. Представляете? Не знаю, как они это делали, что там. То есть технологии, это уже, пожалуйста, если вам интересно, изучайте. Может быть, откроете лавку гадания на чайных листьях. Но если вдруг вы завариваете натуральный чай с листьями, посмотрите, там ничего не плавает. Вдруг это какой-то знак судьбы. Что все у вас сегодня будет хорошо, потому что вы настроены на волну радио «Окей». Так, выходим на финишную прямую этого музыкального часа, в финале которого прозвучит песня. Одна впервые. Это будет исполнитель, которого зовут Иван. А песня называется «Черное платье, белые ночи». Завирусилась она на просторах интернета, поэтому не могу ее не представить вашему вниманию. И Канат Ерклан поставит точку в этом музыкальном часе. А я продолжу принимать ваши заявки на программу «Кто сегодня молодец?». Ну и, собственно говоря, ждать начала следующего.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца.
2: 106 FM.

Мальчик аэробики. Занятием аэробики. Композиция открыла нашу музыкальную программу в этом часе. 9 часов 3 минуты в стране. Друзья, плюс 22 за окном. Нам обещают сегодня безоблачную погоду. А в основном плюс 27 максимально. Сегодня будет прогрет воздух. Ну, немало, надо сказать. Для мая очень хорошо. Так, ветер. Да, ветер есть. 6 метров в секунду. Северо-восточный. Вот он, наверное, добавлял свежести сегодня утречком. Потому что направление до этого момента он не поменял. Вы слушаете Радио Кей, это тоже неизменно. В студии дежурит для вас Елена Левитан. Приветствую всех наших радиослушателей, чем бы вы ни занимались, где бы вы сейчас ни находились. Главное, чтобы на лицах была улыбка, уверенность в душе, в руках твердость и ясность в голове. Вот так, вот такие составляющие. Проверьте, пожалуйста, свое самочувствие. И давайте входить в новый час. Время летит, как совершенно невозможно. В этом часе у нас программа «Кто сегодня молодец», заявки на которую я принимаю на наш WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. Туда же вы можете прислать свои музыкальные заявки. Мы их выполняем с радостью. И кто как бы эту дорожку уже себе протоптал, проложил, прекрасно пользуется этой возможностью, даря себе еще дополнительные эмоции и настроение. Напомню, что сегодня Всемирный день чая, а посему, друзья мои, это должно быть сегодня основным блюдом, каким же блюдом? Напитком сегодняшнего дня. Ну, пусть будет и блюдо, потому что у нас же чай не просто так. Сел поесть чая, попить чая, а навернул там чего-то одного, второго, третьего. Ну, как-то вот, да, пустой чай пить это не для нас. Ну, согласитесь, да, обязательно печенку какую-нибудь, булочку, а можно сосиску в тесте, а можно и супчику навернуть. Это же это нормально. И это нормально. Как я уже говорила ранее, что не особо-то и чай. Да, конечно, там вот все ингредиенты бодрящие. В Китае очень хорошо разбираются во всем том, что там чай дает и какой, что на что влияет. Да, главное пить горячий. Горячий, горячий. Не теплый, не холодный. Это неправильно. Надо пить горячий чай. Вот, они-то разбираются там, да. Я любитель. Я думаю, большинство, конечно, любители, но процесс заваривания, вот эта вот подача, а когда ты пьешь чаек на троих, это же вообще чудесно. Да даже на двоих можно, тоже хорошо. Так, друзья, все, что нужно было к этому моменту, я сообщил. Ох ты ж, чуть не сказала плохое слово. BTS продолжает нашу музыкальную часть программы с композицией «Динамит». Надо вам сказать, слушайте, что они творят, что они творят. Они сейчас в тур отправились по планете. И они на динамит, да-да-да, они взрывают танцполы, стадионы, можно сказать, даже страны целые. Недавно как-то промелькнула информация о том, что они многократные рекордсмены книги Гиннесса, потому что, ну, что-то там прям столько у них, по многим категориям, очень много. То ли 7, то ли 10 у них каких-то рекордов, то есть устанавливают, продолжают. И все удивляются этому феномену, вот их влияние на молодежное, на молодежь, на подростковое. Ну и, кстати, их армия очень такой разброс возрастной имеет. Да. И я пыталась, я пытаюсь разобраться вот именно в их уникальности, почему они так подкупают. Даже их вот эти вот выступления концертные. Пока у меня вот одно сложилось, как бы, понятие, это их естественности. Вот глядя на них, я честно вам скажу, я завидую. Они настолько ведут себя, да, четкие движения, когда нужно все это просто доходящее просто до какой-то скрупулезности, потому что отработано миллионами раз. Да, очень ответственно. Да, позиционирование их как нормальных, то есть мы не знаем ничего о них плохого. То есть то, что если плохое что-то там всплывает, это тут же перекрывается, гасит. Но они какие-то естественные, они получают такой кайф от того, что они делают, несмотря на то, что это титанический труд, надо сказать, и это подкупает. Это говорит о чем? Что и молодое поколение, да и люди в любом возрасте, нас не обмануть, нашу душу, наше сердце, мы верим в искренность, мы ее чувствуем, вот как радиоволны, они не видны, так и здесь.
естественность, когда человек получает удовольствие, мы это чувствуем, мы понимаем. Если он это делает хорошо, мы это чувствуем, мы видим и понимаем. Ну вот пока вот так. Но я пытаюсь разобраться в этом, да, мне это интересно. Зацепило слегка именно вот даже не столько творчество, сколько сам этот феномен. Или феномен, я не знаю, как правильно. Давайте немного и мы с динамитом от BTS продолжим нашу музыкальную часть. Я не знаю, может быть, кого-то заведет, и, может быть, кто-то для себя что-то откроет. Но факт остается фактом. Стоит в плейлисте, значит, должно звучать.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
4: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
3: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
5: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио ОК.

знали, что однажды разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
2: Мы заключили договор с клиниками «Аоталаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
4: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. «Аоталаб» – все для вашего здоровья.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: Окей. Радио «Окей» – место не для грусти.
7: Окей. 106 FM.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОК радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио ОК.

может исполнить все, что ты захочешь.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.
3: Ну что, все на месте?
4: Да, шеф!
3: Может быть, есть кто на больничном?
4: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
4: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
5: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талаб» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Бәрі жұмыс орында ма?
6: Иә, шеф.
5: Ауырып қалғандар бар ма?
6: Жоқ, шеф.
5: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісімшартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге білі. Келісімшарт жасау үшін 8705-621-6092 және 506593 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
6: Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Келдик, приехали. Без такси менгельдик. Мы приехали на такси. Без мы. Такси мен на такси. Келдик, приехали. Без такси менгельдик. Без мы. Такси мен на такси. Келдик, приехали. Без такси мен келдик.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей. Радио Окей.

0: жақты бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «ТАЛАП» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «ТАЛАП». АО «ТАЛАП» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: каждый день карусели. В юге метели, праздник веселье. Дни и недели. Верю, не верю,
1: верю, не верю.
0: Ты снова за дверью,
1: снова за дверью.
0: Начнем с истерик.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.
3: Окей,
4: радио сэр. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК. На частоте твоего сердца.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтырмен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: this.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талап. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: между прочим.
1: Кроме слова «длина шеи», есть еще одно слово с тремя «е» – «змеееед». И есть одно слово с тремя «о» – «зоообъединение».
0: Между прочим.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
3: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
2: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
3: Телефон для заключения договоров плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ, ОКЕ, ОКЕ.
4: Радио ОКЕ на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОК. Места нет для

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талаб». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: Окей.
7: Радио «Окей» на частоте.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей».

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Радио «Окей». Места не для гостей.

0: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в гости, тук-тук.

0: Сенің қалаңның толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Продолжается посадка на космолет, товарищ. Маршрут Москва-Лунапорт. Взлет с космодрома 4, 12.

Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно. Я так и не смог.

0: прожили.
1: Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.